0: Николай Николаевна, это вот здесь.
1: Сам сейчас.
0: Хорошо, Николай, давай.
1: А, помнишь.
0: Extensive block, one open charge for operating out of license suspended, also a non-executable warrant out of West Virginia.
1: Please,